Внимание, внимание! Вон радиостанция, работающий на частотах от 20 тысяч кГц ровно до 20 тысяч 12 кГц. Вы создаете по ней приему сигналов космического корабля «Восток-5».